principio. Ночь я прекрасна, на небу звезды сияют, о смеси твой.